была смелька. Južna plemena, ratnička, sustigla ispod zidina.